0: температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine.
2: I am a machine. Nothing more.

набалывается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.